0: ეს საერთოდ არ არის კარგი. არა, მადლობა. უკეთესი იქნება თუ უბრალოდ ციგნებს წავიკითხავთ.
1: Так-так-так. И куда тут мультики попрятались? Начнём расследование. 1 2 3 4 5. Буду мультики искать. Микрофон в строке нажму. Маша и медведь скажу. Вот как всё просто. А теперь ты ищи.

0: смерто чему исе вусахкаро вар.
1: Регина, je ne m'en passe plus. Es prangule fraza da imaxsore gamogadgeba.
0: Je ne m'en passe plus. Ar minda.
1: Ukheda uke da imaxsore. Namdilat gamogadgeba. Монреали канадис провинциис квебекис удидеси калакия.
0: Маграм эс ква канада. Франгули.
1: Франгули ена. Франгули самзареуло. Франгули кучеби. Моклет. Монреали паризия самқарос меоре кидеши.

0: кристалл.
1: И кристаллевит камчурвале океан. Эс полагаю, что атмосфера нетаребиса да дасвенების атмосфероში გძირავთ.
0: Мой отель,
1: чем я стумро карги момсахвореби да стумребис сюрпризების моцобит არის განთქმული.
0: Традиционно гостей
1: сейчас

0: ну, расизм остался здесь, в гараже дальше.
1: В какой-то момент я
2: понял, что я мертла, мне туда уварит, тма. Но, маграм, волосдеболос, шишара хом арвар. Саканела. Саканела.